0: Омбуле Сри Дипнарайан Бхагаван Ки Джей, Сри Мадавананда Джи Ки Джей, Гуру Дева Ки Джей,
1: Сатья Санатан
0: Дхарма Ки Джей,
1: Мата Пита Гуру
0: Дева Ки Джей,
1: Сатья Санатан
0: Дхарма Ки Джей,
1: Мадвананджи Бхагаван
0: Ки Джей,
1: Ом Шанти, Шанти, Шанти.
0: Сисма, Джаки Джей.